И в снег, и в зной я радуюсь в Иисусе, да? Наверное, иногда петь легче, но, наверное, здесь самые такие закаленные сегодня, да? Что даже и вот такая температура не остановила нас, да? И мы пришли в Дом Божий. Тема или о том, о чем мы будем сегодня говорить, будет в проповедях, может быть, в песнях, стихи, это о молитве. Эту тему я уже давно рассуждал, думал. У нас всегда, когда начинается год, у нас есть неделя молитвы, где мы собираемся вечерами, и разные темы, разные нужды. И вроде бы потом как-то оно уходит, и потом через год опять неделя молитвы. И, может быть, это только такое мое наблюдение, что как-то теряется молитва. Или, может быть, мало молитв, или меньше молитв. Какие причины могут быть? Почему так у нас зачастую, когда молитвенное собрание, мало молитв? Это в нас, или, может быть, в такое время мы живем, или, может быть, как Слово Божие говорит, что по мере того, как будет беззаконие распространяться по земле, оно и христианский мир оно затронет, говорит, во многих охладеет любовь. И может быть причина в этом, может какое-то равнодушие, может какие-то другие причины. Я не хочу сейчас спрашивать, но мы можем каждый себе ответить, почему. Почему у нас так мало молитв, почему мы так молимся мало друг за друга, нашей стране, может быть, те другие нужды, которые у нас есть, которые озвучиваются постоянно. Потому пусть это служение будет не только нам напоминанием, но также и время нам будет для молитв. Я перед тем, как мы помолимся, я хочу прочитать один стих, который записан в Деянии апостола, 2 глава, 42 стих. На этот стих мы этот год много слышали проповедей, много мыслей было сказано на это место. Я думаю, вы вспомните. «И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах». Они, кто они? Это, говорится, о учениках, конечно, в первую очередь, и те, которые тысячные при проповеди Петра, показалось 3000, потом опять 5000, и их тянуло в общение. Мы читаем, или оставлено для нас, они постоянно пребывали в учении апостолов, то есть в слове рассуждали, читали, делились мнениями. Общение, здесь сказано, в преломлении хлеба, и на что самое главное я хотел заметить, и в молитвах. Было у них время для общения, для учения, для преломления хлеба, то есть какие-то, может быть, не только это, я думаю, говорится о вечере, которую они принимали, участвовали, воспоминая то, что было сделано Христом, но какие-то, может быть, вечери, которые они с друг другом делились хлебом и тем, что каждый имел, тот, что каждый приносил. Потому пусть это будет каждому из нас напоминанием, так как это было для первой церкви, это очень важно было. Я думаю, что, наверное, без вот этих всех пунктов не может церковь нормально существовать и быть живой церковью. Если что-то отсутствует, или общение, или пребывать в учении, то есть это означает, что
можно приравнять к школе, да? Почему вот так устроено все, чтобы дети там с первых классов, чтобы они могли что-то взять, что-то научиться, и чтобы вот эти знания потом применить в жизни своей. И потом уже из-за того, какие у них способности, какие у них знания, зависит их профессия, их доходы и все остальное в жизни. И также в духовном. В духовной жизни очень важно вот это учение, вот эти служения, которые мы имеем, просто беспрепятственно собираться. И когда читаются тексты, и истолкования, толкования прилагаются, мысли разные говорится. Иногда услышанная мысль или какой-то стих сопровождает тебе всю неделю. Ты опять возвращаешься к тому стиху или к той мысли, которая была сказана. Поэтому пусть Бог благословит, потому что это Слово Его. И пророк, который обращался к народу израильскому, он говорит, что Божье Слово, говорит, оно не возвращается тщетным. Он говорит, как дождь напаяет землю, так Слово Мое. Пусть будет Богу благодарение за это. И мы давайте перед началом помолимся. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарны Тебе за этот воскресный день, за такую возможность, которую мы имеем, беспрепятственно быть в Доме Твоем, за милость Твою великую, которую Ты явил в Сыне, нашем Спасителе Иисусе Христе, за то, что Ты являешься нашим Творцом, за то, что Ты создал все прекрасно. И с самого начала Твоего создания, Господи, когда Ты создал первого человека, поселил его в саду, Ты желал вот этого общения. И мы пришли только с одной целью – иметь общение с Тобой, иметь общение друг с другом, преклонить колени перед величием Твоим. Господь, благослови Ты. Благослови это служение, ту программу, которая приготовлена, Господи. Ты также благослови тех, которые по различным причинам не могли быть здесь. Особенно мы просим за наших пожилых, стареньких, сестер, братьев. Укрепи ты их. Может быть, они слабы физически, но не сильны духовно. Слава тебе за все, наш Господь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте мы вместе споем один гимн. Это песня «Возрождение 43». «Молись в день радужного счастья».

Мы на страницах Библии, наверное, я думаю, я не ошибусь, если скажу, что, наверное, сотни разных молитв или примеров, историй. И я хотел бы некоторые нам напомнить. Некоторые, они были очень короткие молитвы, да. Например, когда Моисей молился за сестру свою. И там просто несколько слов: «Боже, исцели ее». Да? И эта молитва была услышана, Бог исцелил Мириам. Другая молитва Нейман, виночерпий, большого властелина, царя. И когда он должен был подавать вино, то царь увидел по его лицу, что что-то не так, что-то с ним... Он не тот, как был вчера и третьего дня. И в таких случаях это было опасно, потому что этим людям настолько доверяли, потому что они могли в чашу подсыпать яд. И там никто не разбирался. И там, когда царь спросил, я вижу, что не болен ты, нет, но что-то не так. И там написано, что я помолился Богу моему. Да? Что можно было вот этих секундах, когда ты стоишь перед царем, перед которым жизнь твоя просто, ну, просто рукой, и его уже убрали бы. И он, я помолился Богу моему. Не сказано слова этой молитвы, да, но эта молитва была услышана, и Бог так расположил сердце царя, что он отпускает туда, на его родину, где мог восстановиться вот эти стены, восстановиться храм впоследствии. Что может коротенькая молитва? И давайте мы споем одну еще песню. Это песня «Возрождение 30», и потом, Ваня, твоя проповедь, да?

Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие друзья, все, которые здесь находятся, и также те, кто, может быть, смотрит нас по интернету. Сегодня мы говорим о молитве, и молитва – это очень важный элемент христианской жизни. И каждый из нас, наверное, знает из своей жизни, что такое молитва. Когда мы молимся, мы обращаемся к Творцу. И в молитве мы показываем Богу, что мы в Нем нуждаемся, что наша жизнь, она не может течь без Него. Нам нужен Он, который контролирует нашу жизнь и который может действовать в нашей жизни. Как уже было сказано, в Библии мы находим много примеров молитвы, как люди молились. Что они говорили? Это были короткие, длинные молитвы. Не всегда у людей, у христиан, не всегда у израильского народа была возможность читать Писание. Они учили его наизусть, вспоминали слова из Писания и молились. То есть это как отклик на Слово Божие. Бог через свое слово призвал свой народ к себе, и наша душа откликнулась. Наша душа, она поверила ему, его слову. И ответом на его слово и является наша молитва. То есть как мы верим. И я думаю, что молитва и вера, они идут всегда вместе. И насколько у нас сильная молитвенная жизнь, настолько у нас будет сильная вера, настолько у нас будет сильное христианство. Мы с вами знаем, что некоторые проповедники, которые, может быть, даже изменили ход истории в определенных странах, они говорили, что именно молитвенная жизнь, именно молитва дает им такую силу. Или молитва других людей, она вдохновила их на какие-то подвиги. Сам Иисус Христос уделял особенное место молитве. Он сам уходил в пустынные места и молился. И я думаю, что от Него мы можем больше всего научиться, как нужно молиться. Он оставил пример молитвы и показал, как нам нужно молиться. И показал, какой должна быть молитва, что в ней должно присутствовать. Я предлагаю открыть нам Писание. Это Евангелие от Матфея, 6 глава. И оттуда мы будем читать из 6 главы, 6 стиха. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стиха. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Иисус показывает, что когда мы молимся, нам нужно делать это не на показ, нам нужно делать это не просто как ритуал, но это обращение к Богу, осознанная молитва, личная молитва. Конечно, молитвы в церкви, молитвы с друзьями, молитвенное общение – это все очень-очень хорошо. И когда мы поддерживаем друг друга, и сам Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Это все очень важные элементы христианской жизни. Но все это не может заменить личную молитву, личное общение с Богом. И здесь показано вот это личное общение с Богом. Как оно выглядит? Оно выглядит так, что когда ты молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему. Мы видим комната, где никто не мешает, чтобы никто не вошел случайно, человек закрывает дверь, и теперь он находится в уединении с Богом, где он просто в покое может сосредоточить свои мысли на Создателе, прийти к Богу в молитве. И эту молитву ничто не может заменить. К Отцу своему,
который в тайне. Отношение к Богу как к Отцу. Это проповедовал Иисус Христос, что мы приходим к своему небесному Отцу. В разных культурах есть разные молитвы. Есть в различных религиях молитвы, где Бога представляют по-разному, что Бога нужно умолять, нужно приносить Ему какие-то дары и подарки, вот чтобы Он исполнил твое желание, чтобы Он серьезно отнесся к твоей нужде. Но здесь мы видим, что для Бога важно внимание, насколько ты серьезно относишься к Нему. Ты закрываешь дверь, и вот твое время с Богом, где ты не просто рассказываешь Ему всю твою жизнь, которую Он и так знает, но ты делишься с Ним всем, что у тебя есть. И там Господь меняет тебя. Но об этом мы еще поговорим и дальше. Читаем дальше, 7 стих. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Господь Иисус Христос учит нас, что Бог Отец, наш Отец Небесный, Он слышит нас. И Он слышит нас не когда мы говорим много слов или просим Его о чем-то «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», или говорим какую-то длинную, красивую молитву, может быть, какими-то заученными, красивыми фразами, и тогда под определенным впечатлением Он воспринимает эту молитву. Нет. Для Господа важно не это в молитве. Так молятся язычники, так молятся другие народы. Но Иисус говорил, чтобы мы не многословили. То есть молитва – это не просто, когда мы льем слова на ветер, когда мы просто произносим много слов. Но это осознанное обращение к Богу, где каждое слово имеет вес, где мы к Богу обращаемся серьезно. Нигде мы просто какие-то заучили слова, и как стихотворение отскакивает от зубов, а может быть, в своих мыслях ты находишься уже в каком-то другом месте. Но ты пытаешься концентрироваться на Боге, пытаешься, чтобы Он изменил твою жизнь в молитве. И Бог знает, как здесь написано в 8 стихе, уже нашу нужду. Он знает, о чем мы хотим попросить, прежде чем мы об этом попросим. Ну, конечно, Создатель знает всю нашу жизнь. И Он понимает каждую ситуацию нашей жизни лучше, чем мы. Мы видим какую-то ситуацию в разрезе. Мы анализируем ее, потому как мы это понимаем, как мы видим своими глазами человеческими, в разрезе, вот, может быть, своей мудростью пытаемся все проанализировать, понять. А Господь, Он знает всю подноготную, Он знает все перипетии жизни, Он знает будущее. И для Него не сокрыта эта ситуация. Для Него не сокрыт какой-то эпизод нашей жизни. Ему не нужно объяснять. Хирургу не нужно, его не нужно учить. Ему не нужно сказать, что вот здесь нужно провести вот такой разрез, и вот тогда будет хорошо. Или сказать ему, ты знаешь, вот так тебе нужно поступить, Создатель. Он не имеет в этом нужды. Он знает прежде нашего прошения, о чем мы попросим. И Он знает, как поступить самым лучшим образом. Итак, в молитве мы не пытаемся убедить Бога. Мы не пытаемся предстать перед Ним с нашей мудростью и сказать, что «а вообще-то лучше поступить так, не мог бы ты исполнить мое прошение». Но в молитве мы учимся смирению. Мы приходим в смирении, осознавая, что мы, может быть, что-то понимаем неправильно, что мы ограничены, что, может быть, наш грех затмил нам глаза, и сейчас, о чем мы просим, может быть, что-то совсем эгоистичное. И вот мы приходим к Богу без многословия и пытаемся Ему открыть нашу нужду. И Он ее знает. Он знает ее. Иисус Христос оставляет пример молитвы. Он говорит, как нам нужно молиться. И мы все знаем эту молитву, но она такая, с одной стороны, короткая, простая, и в ней столько истины. «Отче наш, сущий на небесах, Бог,
Создатель, который сотворил Вселенную, галактики, а с другой стороны, Он Отец, который очень внимательно смотрит за твоей жизнью. Не просто какая-то сила, которой безразлично, как ты ведешь свою жизнь, но Он знает тебя по имени, как мы это знаем из Писания. И Он Отец Небесный, Он заботится, Он вникает в твои проблемы, Он знает все. И вот, сущий на небесах, да святится имя Твое. Мы преклоняемся перед Ним, мы превозносим Его имя. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Мы знаем, что на небесах все происходит по воле Бога. Там чистота, там нет греха. Но на земле это не так. После грехопадения здесь очень много зла. Здесь много того, что не соответствует представлению Бога. Бог не хотел бы этого. И когда-то Он наведет здесь порядок. Но на данный момент мы молимся и просим, чтобы Его воля, которая на небе, она была такой и на земле. Не так, чтобы у Него не хватает силы навести здесь порядок, но у Него есть определенный план, как мы знаем, в Иисусе Христе, через верующих. И также в Его план входят наши молитвы. Вот иногда мы думаем, зачем нам молиться? Ведь Бог и так имеет силу все изменить. Но ведь это Его указание, это Его повеление, чтобы мы молились. И часто Он действует по такому же принципу, через молитвы верующих. Не так, чтобы Он не может без наших молитв, но это тот принцип, который нам оставил, что я буду действовать по вашим молитвам. И поэтому мы молимся, потому что это Его воля. И через это совершается Его воля тоже. Он действует по нашим молитвам. Это для нас тоже заповедь, как для христиан, молиться. «Хлеб наш насущный дай нам на этот день». Хлеб. То, что нужно для нашей жизни, для нашего земного существования. Без этого мы просто не проживем этот день. И Он знает, что у нас в этом есть нужда. И каждый день мы приходим с этой нуждой, и мы говорим: «Господи, мы нуждаемся. Мы нуждаемся в физическом. И, пожалуйста, мог бы Ты дать нам это на этот день? И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». В другом месте написано: «И прости нам грехи наши». То есть какие у нас долги перед Богом? Мы грешники. Но Господь также смотрит на то, как мы обращаемся с людьми вокруг нас, а прощаем ли мы им, и Он готов прощать нам. Он наш Отец, когда мы приходим к Нему. «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Вот такая молитва, которую оставил Иисус Христос. Хочу еще одно место для нашего рассуждения предложить. Это Евангелие от Луки, 11 глава. Евангелие от Луки, 11 глава. И начало этой главы, оно подобно тому, что мы видели в главе из Матфея. И вот здесь написаны такие слова: «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“». И вот опять Иисус Христос, может быть, это даже хронологически одно и то же место, он говорит, что как нужно молиться. И звучит молитва «Отче наш». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им... И вот теперь начинается пример, притча, где Иисус показывает на какой-то истории, как Бог действует. Вот какая-то человеческая история, чтобы нам лучше понять, как Бог реагирует на наши молитвы. И Он говорит им, сказал им: «Положим, то есть вот предположим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе“. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?
Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». История, которую описывает Иисус, это история жизни. Кто-то устал, уже детей уложил, лежит, закрыл дверь, и вдруг, может быть, ночь, полночь, стук в дверь. Друг приходит, говорит: «Дай мне три хлеба». А он ему кричит: «Не могу, я уже в постели, завтра приходи». Но тот не отступает. Он продолжает стучать, он продолжает настаивать. Ну что ему делать? Сейчас проснутся дети, сейчас начнется хаос. И он не хочет, ему не хочется вставать. Ну вот приходится, потому что такой неотступный, настойчивый друг. Он встает и дает ему то, что тот просит. И потом Иисус говорит, что Бог, Он совсем другой. Он не как этот усталый друг, может быть, в какой-то степени ленивый друг или ненастоящий друг. Он совсем другой, он готов давать. Подумайте, отец никогда не даст своему сыну скорпиона или змею, когда тот просит что-то. Так тем более Бог, который является нашим отцом, он готов давать нам то, в чем мы нуждаемся. То есть Богу не безразлично, через это показывает Иисус. Ему очень важно, когда мы к Нему обращаемся. И вот здесь, казалось бы, парадокс. С одной стороны, мы видим, что нам не нужно многословить перед Богом, и Он знает все прежде нашего прошения. А с другой стороны, здесь говорится, что просите, и дано будет вам, стучите, и отворят. Показывается неотступность. И много раз в Писании мы находим: молитесь постоянно. То есть вот какое-то постоянство. То есть молитвенная жизнь – это не просто какое-то однократное какое-то действие, помолился и на весь год благословение получил. Но это постоянство, да? То есть постоянная молитва. И вот кажется, когда вот в это вникаешь, кажется, что это как-то, как будто бы парадоксально. Это противоречит друг другу. Но ведь как важно понять, что Господь, Он добрый, но с другой стороны, Он знает все, что происходит. Но мы в молитве приходим к Нему не чтобы Его убедить, не чтобы у Него вымолить что-то. Он и так желает этого дать. Но Он меняет наш характер. В этой молитвенной жизни, в этом постоянстве Бог заботится о нас. Мы меняемся. Бог неизменен. Бог остается таким, какой Он был и вчера, и сегодня. И таким Он и будет и завтра. Он любящий Отец. Когда мы, люди, злые, готовы нашим детям дать что-то, то тем более Бог, который заботится о своем творении, Он готов давать самое лучшее, Он заботится о нашей душе. Но только Его взгляд на нашу жизнь, Он гораздо глубже, гораздо шире. И Он хочет нам дать самое лучшее. Он знает гораздо больше. И нам, когда мы приходим к Нему, нужно приходить с этим пониманием, с верой, что Он дает нам то, что необходимо. Может быть, сейчас не время. Может быть, нам нужно подождать. Может быть, Он желает в нас произвести какие-то качества, что мы вырастем. Может быть, наши желания, они для нас сегодня кажутся праведные, но с течением времени мы сами поймем, что то, что мы просим, оно было неправедным, оно было глупым даже. Один человек говорил: «Я очень Богу благодарен за молитвы, на которые Он ответил. И особенно я Богу благодарен за молитвы, которые Он не исполнил». Потому что он вырос духовно через какое-то время и просто уже смотрит назад и понимает, что то, что, о чем я просил, оно было совсем не духовным. И вот Господь, Он желает этого постоянства, потому что в этом постоянном процессе есть формирование христианской жизни. Там мы Богу доверяем. И в этом терпении, когда, может быть, мы год, два, три о чем-то просим, и ничего не происходит. Первый раз ты попросил с верой, и ты ожидаешь: «Господь, у тебя есть сила, у тебя есть власть, ты можешь изменить любую ситуацию. То, что криво, можешь сделать прямым». Проходит год, два, и теперь Бог не изменился, у Него также есть эта сила сделать из кривого прямое. Но насколько твоя вера, она осталась прежней? Веришь ли ты, что Он может это сделать? И вот в этом процессе молитвенном Господь формирует нас. Он заботится о нас,
Он испытывает нас. И часто мы видим, что даже в Писании есть благословения, которые Бог, Он их связывает с этим ожиданием. Если мы подумаем об Аврааме, где Он испытывает наше терпение, наше доверие, и потом вознаграждает за это. То есть это тоже такие моменты, где Бог иногда намеренно не отвечает, чтобы потом еще больше произвести благословение. О молитве можно говорить много. Сейчас вот я только какие-то аспекты упомянул. Но так немножко, чтобы все сжать, показать, как это, вот о чем мы сейчас говорили. Мы говорили о том, что Бог, Он Отец. Он любит нас. Его не нужно умолять. Он знает все. И молитва, она нужна не Ему, а прежде всего нам. И в этой молитве мы должны быть постоянны. И эта молитва, она меняет нас, меняет нашу веру, открывает возможности для Его благословений. В нас производит терпение, в нашу веру укрепляет. И пускай Господь нас благословит, чтобы мы, когда мы покинем это помещение, церковь, чтобы мы тоже нашли эту комнату, где мы закрываем дверь, может быть, это на природе, как Христос молился, чтобы у нас была эта личная молитва к Богу, где вот это вот формируется личное отношение с Ним. Аминь. Помолимся. Кто желает, молитесь, пожалуйста.

Господь всемогущий, благодарим Тебя сердечно за это богослужение, что мы можем собраться вместе, Господь, молиться Тебе, думать и размышлять над Твоим Словом. Мы благодарим Тебя за Твою Церковь на этой земле, Господь, что Ты слышишь молитвы, что Ты реагируешь на, Господь, молитвы, что Ты свою волю на этой земле творишь. Благодарим Тебя, Иисус Христос, за спасение. И мы просим, чтобы еще многие люди в этом мире услышали Твою весть, чтобы открыли свои сердца и спаслись их души. Просим также и в нашей жизни, Господь, там, где мы с нашими соседями, друзьями, Господь, общаемся, где, Господь, мы на работе, чтобы мы являли Твой свет, Господь, чтобы являли Твою любовь, и мы просим, Господи, чтобы Ты наполнял нас. Прости нас, где мы не таковы, где мы слабы, Господь, помоги нам больше углубляться в эту молитвенную жизнь, чтобы получать силу от Тебя, Господь, потому что в Тебе сила. Просим Тебя, благослови нас во всем. Аминь.

Я приводил пример очень коротких молитв, но есть в Библии примеры и длинных молитв, когда, например, Иона, который молился, наверное, трое суток, да, и когда это все случилось, то описывается, что все взывали, каждый к своему Богу взывал. И когда нашли его, все там груз выбрасывают, кто молится, кто там паника, да, Иона спит. Он говорит, что помолись ты, и мы видим, что нет у него молитвы. Не молился он. Он говорит, выброси меня, потому что это за меня. И только там уже, вот это глубине, как он там в молитве, когда говорит, трава морская обвила голову мою, и там вот эти, наверное, всякие моллюски, там остатки рыб всяких, что там только можно было в этом киту видеть или иметь, да. И там он молится и говорит, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение. Значит, по-видимому, не по-видимому, это точно, что он обещал. Он обещал, но не сдержал свое обещание. И Бог его провел через такие обстоятельства. Эли, ты нам стих расскажешь? Там тоже такая тема, когда не хочется молиться. Какое есть лекарство или какой выход из такого положения, когда молитва угасла или молитва затихла у христианина? Что надо для того, чтобы он опять мог разговаривать со своим Творцом? И потом давайте мы в песню еще споем общим пением 27. «О наш Отец на небесах», да? Или, пожалуйста.

Хочу поддержать тебя. Помню, не хочешь молиться. Давно уж такое с тобой. Дальше просто нельзя. Ты знаешь и сам. Все вот так вот длится и длится не может. Как долго? Послушай, прошу, мы друзья. А вдруг ты молился о том, что совсем не под силу? Бывает, что просто не время, а Бог это знает. Он вправе ответить и нет на посты и молитву, мотивы, порывы и страхи, как книгу читает. Так было со мной и не раз. До сих пор удивляюсь тому, как Христос постоянно меня бережет. Листая дневник, часто взглядом на нет натыкаюсь. Теперь соглашаюсь, сверхсилы Господь не дает. Молиться не хочется, помню, псалтырь помогает. А после псалмов и молитва родится, попробуй. Сама проходила подобное, он утешает и душу смиряет довериться мудрости Богу. Душе не поется, какое там петь? Да, конечно, но гимны Христу, когда слышишь, что дух оживает, чтоб снова настроиться в такт, в унисон, чтоб сердечно к молитве склониться. Послушай, попробуй. Кто знает? Припомни свидетельства тех, кто прожил это раньше, и к ним подойди за советом. Нет рядом, есть книги о людях подобных, где путь без прикрас и без фальши, долины их плача, источники силы открыли. Старайся держаться за мысль, что Господь тебя любит. Проси, чтоб замыленный взгляд находил подтверждение. Бог рядом. Он близко. Он верит. Верен, хранит, не отступит. Напомни себе, что ты чувствовала в свой день покаяния. Аминь.

Присаживайтесь, пожалуйста. И последняя мысль. Во многих своих посланиях мы встречаем Павел, когда писал, и посещая церкви, и он говорил, что «я не перестану молиться». Во многих он говорит, что «я не перестану молиться». Да? Поэтому пусть Бог даст нам такую ревность. И мне очень запомнился с моего детства, там, где я вырос, когда был еще, может, подростком, туда, к молодежи уже. У нас был один старец такой, Адам Герасимович. Его можно было назвать молитвенник, да?

0: Может, потому что не работал, когда ты тебе 12 лет, 13, то уже кто пенсионер, то казалось уже старец, да. Но факт тот, что еще при своей жизни покаялась его жена, покаялась его брат, а после того, как он ушел, или Бог забрал его, то самое 8 человек еще с его родни, брата, сын, племянница там и... И ну, это было ну, нам, семьи, там, церкви, таким свидетельством, что, как уже там, молиться и не унывать. Да? Иногда, может быть, нам кажется, что молитва не услышана, или Бог все слышит. Бог слышит молитвы и отвечает на молитвы. И сколько мы уже в нашей церкви слышали свидетельств, которые люди приходят уже, когда уже, может быть, родителей нету, может, уже бабушек, дедушек нету. А вот те молитвы, те слезы, которые были пролиты за этих людей, они дают свой плод. И, Оля, твой стих, пожалуйста, как хорошо, что можем мы молиться, да? Что молитва – это дыхание, и христианская поэзия, стихи, псалмы, она настолько богата, да? И пусть это, вот эти стихи, вот эти песни вдохновляют нас для молитвы. И, Жанна, и потом твоя песня, Игорь, и потом проповедь, да?
1: Как хорошо, что можем мы молиться. Склонив колени перед любящим Отцом, и если в жизни нашей что случится, в молитве утешение мы найдем. В молитве мы надежду обретаем, ведь молимся тому, кто жизнь дает. Бог всемогущий, это точно знаем. Он на молитвы отвечает в срок. Как хорошо, что можем мы доверить любые обстоятельства Христу, ведь Его силу людям не измерить, и в мире все подвластно лишь Ему. В молитве получаем ободрение, и сердце наполняется Христом. Уходят все переживания, волнения, душевный холод согревается теплом. Как хорошо, что можем мы молиться не только о себе, но о других, и от нужды другого не закрыться, молиться искренне за остальных. Ведь каждая молитва не напрасна, на крыльях веры улетает в небеса. Ответы Господа воистину прекрасны, и безгранична к нам любовь Христа. Молитесь Господу во всякий час, пусть будет искренней сердец молитва. Как хорошо, что кто-то молится о нас, и можем за кого-то помолиться. Аминь.

0: Слава Богу.
1: Еще будет стих. Мир вам, дорогая церковь. Удивительный инструмент молитва, который мы имеем от Бога, как Его дети. Инструмент общения. И это привилегия нас, как церкви, иметь общение с Богом, молиться. Молиться с Ним духом даже, не обязательно это вслух, когда мы где-то на работе или в месте, где не можем склонить колени. Это удивительное общение с Богом. И у каждого из нас есть свой опыт, когда Бог отвечал нам в молитвах, либо когда Бог говорил «нет» в молитвах. И вся наша жизнь, она наполнена какими-то людьми и событиями, взаимоотношениями друг с другом, когда волей-неволей начинаешь молиться, потому что какие-то трудности, обстоятельства, они побуждают тебя к молитве. Когда кажется, что впереди тупик, или с каким-то человеком невозможно наладить отношения. И в такие моменты мы прибегаем к Богу, потому что мы знаем Его. Мы знаем Его как Бога, который всемогущий, который держит все в своих руках. Мы знаем Его как Отца, который поможет, подскажет через свое Слово. И мы знаем Его как Творца, который держит весь мир в своих руках. И тот, кто все может сделать, тот, кто поражает, тот, кто исцеляет, тот, кто посылает дождь, посылает засуху, солнечные дни, такие, как последняя неделя. И в такие моменты мы глубже понимаем Его силу, мы понимаем, что Бог, Он над всеми обстоятельствами, над погодой, над здоровьем нашим. И чем больше мы знаем Бога, тем чаще мы обращаемся к Нему, либо как Богу, который исцелит нас, либо как Богу, который может помочь нам в трудных обстоятельствах. И текст, на который я хотел бы проповедовать, это Евреям 13 глава с 18 стиха. Тринадцатая глава, 18 стих. Автор послания к евреям пишет: «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле». К исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Вот такой интересный текст. Автор заканчивает послание, и он, являясь сам, скорее всего, одним из основателей церкви, мы не знаем, кто это был, либо Павел, либо кто-то из других служителей, к сожалению, нету точной информации, поэтому всегда в таких случаях говорят «автор послания к евреям». И он тоже просит, чтобы о нем молились. Он говорит: молитесь, потому что мы имеем добрую совесть, во-первых, он говорит. То есть наши намерения, они добрые, и мы желаем вести себя честно. То есть когда человек желает быть честным, это уже говорит о том, что у человека есть эта добрая совесть. И здесь он говорит, что в этом отрывке он обращает внимание на две вещи, что необходимо молиться Богу, и вторая вещь, что Бог производит что-то в нас. И он говорит, что есть ответственность человека молиться, и есть всемогущее действие Бога, которое делает Бог. Он призывает: молитесь о нас. И о чем он просит? Он не просит о каких-то вещах, которые, может быть, касательно его, но он, заботясь о церкви, он просит, чтобы обстоятельства сложились так, чтобы он вернулся в эту общину, чтобы мы были вместе с вами. То есть он говорит, чтобы я скорее возвращен был к вам. Настоящие служители, они тоже люди, которые нуждаются в молитве. И зачастую за каждым служителем всегда стоит группа поддержки, молитвенная, потому что это всегда духовная борьба. Мир наш устроен довольно сложно, как и физический, который мы видим, как что зависит, какие вещи. И так и духовный мир, он тоже очень сложный. Поэтому в этом во всем нужна молитвенная поддержка. И он просит о том, чтобы церковь молилась. Он просит также, чтобы воля Божия исполнялась через церковь. Это второй момент. О том он говорит, что Бог совершает нас изменения. То есть благодаря тому, что мы молимся, Бог, в свою очередь, производит в нас определенное действие. И зачастую мы сами можем не замечать это за собой, что Бог это делает. Но это реальность от того, что мы молимся, всегда происходит изменение в нашем сердце. То есть мы познаем и волю Божию, мы спрашиваем: «Боже, а есть ли на это воля Твоя?» Хорошо, когда мы знаем ее, когда она ясно открыта через Священное Писание, тут вопросов нету. А когда встают такие вопросы, а действительно, воля Божья в этом есть, либо ее нету, поэтому мы задаем и себе эти вопросы, и Богу. И мы молимся еще больше, мы просим: «Боже, открой, Боже, проясни эту ситуацию, объясни нам». Основание нашей молитвы – это совершенное дело Христа. Это то, что Он пострадал на кресте, Он открыл эту завесу, которая разодралась в храме, открыл доступ к Богу. Благодаря Христу существуем мы, как Церковь. Теперь мы можем общаться с Отцом через нашего ходатая, через Христа и через нашего пастыря, как он пишет здесь, вот, которого Бог воскресил из мертвых. То есть здесь он указывает на Бога, как всемогущего, который воскрешает даже из мертвых. И благодаря именно крови Христа мы можем приходить ко Христу во имя Иисуса Христа. И главная цель Божьего действия, которое Он производит в нас, это то, чтобы Он усовершил нас, как Он пишет в 21 стихе. Вот это слово «усовершит» в греческом переводе, оно означает исправление, то есть привести в порядок что-то, либо сделать пригодным для чего-то. Именно это делает Бог в наших сердцах во время молитвы. Он восстанавливает поврежденное, Он исправляет, и Он готовит нас для дальнейшего служения, то есть изменяет наши как бы установки, наши понятия, меняет наши взгляды на Бога и на обстоятельства, и на то, что Он делает. Мы еще раз хотел бы обратить внимание, что мир этот наш сложно устроен. И я хотел сделать вот подборку таких мест со Священного Писания, которые показывают, что не все так просто, что мы молимся и сразу результат, либо наоборот. Но в Священном Писании есть много примеров, когда люди молились, Бог отвечал. А есть примеры, которые говорят об обратном. И вот хотел привести вам несколько таких, ярких примеров. когда Бог ответил на и услышал молитву. И первый – это Елиезер, слуга Авраама. Мы помним, что он молился о том, чтобы Бог послал знак для выбора жены Исааку. И Бог ответил в тот же день. Второй пример – это Анна, мать Самуила. Она тоже в скорби молилась о сыне своем и дала обет посвятить его Богу. И Бог услышал ее, и она родила Самуила. Это можем прочитать в первой книге Царств. Самуил также молился о спасении Израиля от филистимлян, и Бог ответил ему. Соломон просил у Бога мудрости, Бог дал ему не только мудрость, но и богатство, и славу. Апостол Павел, помним, что у него была проблема, он просил Бога, чтобы Бог удалил жало из плоти, и Бог ответил ему. Ну, ответил, дал понять, что он прекрасно понимает, и сказал ему, что сила моя совершается в немощи, и довольна для тебя благодати. Апостол Петр во время его заключения в тюрьме церковь молилась, и Бог послал ангела и освободил его. И также мытарь из притчи Иисуса Христа. Вернее, даже это не притча, это реальная история. Мытарь, мы помним, что Бог помиловал его, и его молитва была услышана. Также молитвы, которые не услышаны. Например, Моисей, он просил войти в обетованную землю, но Бог отказал ему, сказал: «Не говори мне больше об этом». Это книга Второзакония, 3 глава. И тут есть причины тоже. И в том, и в другом случае всегда есть причины. Просто так ничего не бывает. То есть в этом случае было непослушание, которое проявлено в пустыне, когда он вместо того, чтобы обратиться к скале, он ударил по ней. И следующий пример – сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн. Они попросили Иисуса сесть по левую, по правую сторону от него, и ответ был отрицательным. Тоже причина была – это неразумное прошение, основанное на какой-то гордости. Иисус в Гефсиманском саду, мы помним, что он трижды просил, чтобы чаша миновала его. Он молился отцу, ученики недалеко слышали эти слова, потому что эти слова записаны. И причина – это было исполнение Божьего великого плана спасения человека, человечества. Также народ Израиля во время Исаии тоже, он молился, но Бог заявил, что когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. И причина была в том, что их руки были полны крови, то есть жизнь была полна грехов и несправедливости. И фарисеи также. Его молитва о собственных заслугах, она была отвергнута. И тоже есть на это причина – лицемерие, гордость, в отличие от смиренного мытаря. Также сегодняшняя война в Украине. Мы знаем, что миллионы людей молятся, просят Бога о мире, просят о том, чтобы все это остановилось. Но есть причина какая-то, по которой оно еще до сих пор продолжается. И важную мысль, которую я хотел бы подчеркнуть сегодня, то, что Бог, Он производит нас то, что Ему угодно. И это одна из величайших истин Нового Завета. Потому что через молитвы наши, через наше взаимодействие с Богом, Бог меняет нас. Он производит в нас хотение, действия по своему благоволению. И как тут написано, производит... производя в нас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Поэтому мы молимся, читаем Писание, боремся с грехами, повинуемся Богу. И силу для этого Он дает нам через Духа Своего Святого. Как мы помним, как написано, что Он дал нам Духа силы, любви и целомудрия. То есть во всех этих текстах мы видим ну вот в этом тексте мы можем увидеть, что есть часть, которую мы делаем, да, мы молимся, мы просим, и есть Божьи действия. То есть Он меняет, Он, мы просим, Он совершает, мы молимся, Бог действует. И также Бог изменяет наше сердце, когда мы повинуемся Ему. И заканчивает Он эту молитву: Ему слава во веки веков, аминь. Как должна заканчиваться всякая молитва. Потому что все, что происходит, все, что Он делает в нас, и все закончится славой Бога. Он приведет своих детей в свою славу. То, в чем Он являет Себя в событиях, как Творец, как Отец истории всей, Он желает этой славы, потому что Он наш Бог, Он достоин этой славы. И мы также должны стремиться прославлять Его как нашего Бога, как нашего Господа. Поэтому важные сегодняшние практические уроки для нас – это чтобы мы не пренебрегали молитвой и молились не только о своих нуждах, и о нуждах служителей, миссионеров, о церкви. Мы знаем об этих нуждах, но зачастую забываем, как, ну, это человеку свойственно забывать. И также мы должны просить Бога не только изменять обстоятельства, но и изменять нас самих, чтобы мы были способны пройти эти обстоятельства, эти испытания. И также должны воздавать всю славу Богу и красной нитью благодарения, как апостол Павел писал: бодрство, не забывайте благотворение и молитвы, и бодрство в них с благодарением. То есть благодарение за все обстоятельства и раскрываем свои желания перед Богом с благодарением. Аминь. Будем молиться.

Отец Небесный наш, Церковь Твоя склонилась перед величием Твоим, и, Боже, благодарим Тебя за все милости, которые Ты посылаешь в нашей жизни, за то, что Ты наш Отец, за то, что Ты наш Царь, Ты Творец мира, Ты держишь всю историю в своих руках, но Ты также призываешь нас молиться об обстоятельствах, о родных, о близких, о себе, о нашем состоянии. Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил и наше предстояние сегодняшнее перед Тобой, чтобы Ты хранил наши сердца от всякого зла, родных, близких, Боже. Молим Тебя о мире в Украине, о мире в Израиле, о тех людях, которые терпят бедствия. Боже, Ты говоришь каждому сердцу, и мы просим Тебя, Боже, чтобы Ты пришел на эту землю, чтобы явилось Царство Твое, чтобы наступил Твой мир. Мы желаем этого и просим Тебя об этом. Будь благословен, будь прославлен, будь возвеличен в наших помыслах, в наших желаниях, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.

Наше собрание подошло к концу. Давайте мы еще одну песню споем. Это будет наша общая молитва уже этой песней. И это очень знакомый псалом. О молитва, в жизни Богом ты дана. И второй там куплет. За окном бушует ветер, хлещет снегом ледяным. Да, иногда за окном жара, да, но бывает, а в сердце холод, да. Вот это самое страшное. Пусть Бог благословит нас в уповании, следуем за Ним, и чтобы мы были тоже молитвы люди. Давайте мы стоя эту песню споем.